Ferkuszi anist, eptet bitoči kuči bof, не повторить, шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет, да еще как.